0: Афирмативный, вас
1: приветствую, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с вами, я с в